0: Gamaile féle níu breid bei chéad le a nearion de cédine siúgan fásta. Well, dréir me dinne erni ar scarbé. Agus an bhí an heart fan am seo crílam an leogan inta seo do úrán raftri a nis teart a nearí nó cil édáin. A sheol ag Pádraig Branach ó Mhíleach chun é bhá. Mar a hafad ciarán mac mahuna é sa bhí an ní deag seasca.
1: Hesen is chatten jari, o ben alaishi, nu se reis na fel vrije, ar doikus me chol. Sakur me mechame, ni stad se me huije, kushas me his alar hukhando vio. Is a lar la ni wiri shves me hedi han sam malta iste he chos me go es ku kalch machra han gnin in god vi san a wish ku habile go belen amor fagam le hochta gnerach mo khrise mar jeroch in gishna mar shkapas kyo Nars minum merchare, nar vallen til histe, ek skjære hvile na plane juoi. Es kilje dane malle, hvasen gaf nian, tannes mer i su krevanes masser gav sort. Sab me hinnere shanne njaslar mvidi, ena hinnishti vem, es vennere shoy. Da kur bregus trevan es lasu gunniloch, es omishin nianar laur merg vol. Ахын чис мылчи, говор гынишки, Ани икыр пеньки сан надады лаор. Дан кыркес кырын афас орнюгыс линан, Шагылы гребан ран плюрыгыс фиол. Лох дейдишк бәгін лайсынз да елан, Морушлыны чираны гимок. Сыгол тан тишкин салохансна хевне хилинты на карах и динтис на линтригор эн люсис мракус ин таскин на лиан ин фортану хижин ин рона ин сарол